0: Виражи.
1: Это радио Компас FM. FM. Всегда по пути.
2: Я

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и ясно. Воздух прогреется до 23 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

这个。

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и ясно. Воздух прогреется до 23 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Это радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и ясно. Воздух прогреется до 23 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.
2: Чем топтать?

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Мы

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и ясно. Воздух прогреется до 23 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

0: слушаете Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда.

0: Компас FM. Это наши.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу

0: забыть, мой двор тебя.
1: Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Deixa tomar.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал совещание в Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. В центре внимания создание в Беларуси нового вуза – Академии интеллектуальных технологий. Президент подчеркнул, что вуз должен готовить специалистов для перспективных отраслей – нейросетей, цифровой промышленности и квантовых технологий. А еще стать инструментом технологического суверенитета страны. В свою очередь, министр образования Андрей Иванец отметил, что в Академию планируют принимать олимпиады и перспективных студентов. А обучение будет ориентировано на реальный эффект для экономики и на разработку технологий для продажи в Беларуси и за рубежом. Тем временем школьное питание изменится с 1 сентября, пишет Белта. Теперь при одноразовом питании для учеников ведут единый вид приема пищи. В первую смену его назовут вторым завтраком, а во вторую – полдником. В меню будет 3 блюда, салат, горячее и напиток. Также расширят ассортимент продукции. В него добавят готовые мясные, рыбные, мучные, овощные и другие полуфабрикаты. Кроме того, в школьных буфетах смогут устанавливать вендинговые автоматы с едой и напитками. А еще министр обороны Виктор Хренин поздравил личный состав и ветеранов железнодорожных войск с профессиональным праздником в четверг, сообщили в военном ведомстве. В поздравлении говорится, что путь становления, совершенствования и развития железнодорожных войск хранит много ярких героических страниц, свидетельствующих о беззаветной преданности военных железнодорожников своей родине, верности и воинскому долгу. Министр отметил, что традиции поколения победителей и сегодня сохраняются и приумножаются личным составом транспортных войск. А все поставленные задачи по укреплению военной безопасности государства и совершенствованию системы военной логистики решаются успешно. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без дождя, ясно и до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня я расскажу о том, какие авто покупают сами китайцы и почему превышение скорости не поможет приехать быстрее. Это автоновости на Компас FM. Непосредственно жители Китая сегодня массово покупают электрические машины и гибриды, чья доля на рынке превысила 60%. К слову, в топ-10 самых продаваемых авто входят и хорошо известные белорусам модели. Итак, лидеры авторынка Китая. На первом месте Geely Zhiyong Xinyuan, известный нам как Geely EX2. Компактный и доступный городской хэтчбэк, возглавляющий продажи в Поднебесной. Более 35 тысяч штук в месяц. Второе место – Tesla Model Y, также удерживающий высокую позиции в рейтинге. Третий в списке – Xiaomi SU7, ставший хитом продаж сразу после выхода. Четвертую позицию занимает Leapmotor – бюджетные и современные электрокары. Замыкает пятерку Lisian – семейные гибриды с увеличенным запасом хода, востребованные у практичных покупателей. Далее идут Tesla Model 3 – классический американский электроседан местной сборки, Ulin – серии мини – сверхдешевые малютки для узких городских улиц, после массовой гибриды и электромобили Kin, Son и Seagull от гиганта BYD. Потом Aito – умные гибридные кроссоверы, созданные при партнерстве с Huawei. И Fanchen Bao – брутальные внедорожники и гибриды от суббренда BYD, замыкающие популярную десятку. Классические бензиновые автомобили почти полностью ушли из топ-10 продаж на внутреннем рынке Китая, уступив место транспорту на новых источниках энергии.
1: Автоновости.
2: Выигрыш 30 секунд. Почему превышение скорости не поможет приехать быстрее, рассказал портал Автомейл, развеяв популярное заблуждение. Оказалось, что разница в скорости не играет существенной роли, особенно если речь идет о коротких городских перегонах. Для примера приводится простая математика. Чтобы проехать 1 км на скорости 110 км в час, понадобится примерно 33 секунды, а при 120 этот же отрезок покрывается за 30 секунд. На дистанции в 10 км выигрыш составит ровно полминуты. Однако плата за это микроскопическое преимущество оказывается куда выше, чем кажется. В реальности же водитель на более высокой скорости утыкается в поток, тормозит и ищет окна для обгона. Причем каждое такое перестроение добавляет риска и нервотрепки, а выигранные секунды тают на глазах. Так что такая гонка, по большому счету, не стоит свеч. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафа в минувший четверг, пишет Билта. Повестки, расширение сотрудничества и конкретные шаги в развитии взаимодействия. По словам президента, достижение договоренности по конкретным проектам послужит фундаментом для дальнейших отношений и откроет новые возможности во взаимодействии между двумя странами, отметил глава государства. Министр передал три послания от президента Алжира о дружбе и высокой оценке деятельности Александра Лукашенко, о готовности к сотрудничеству и о положительной динамике отношений после декабрьской встречи лидеров двух стран. Также он сообщил о планах визита президента Алжира в Беларусь. Добавлю, товарооборот между странами заметно растет. Если в прошлом году он составил около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие текущего почти 76 миллионов. Основу белорусского экспорта составляют молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло. Тем временем курорт для удаленщиков хотят построить в стране, пишет .бай. Появится он на Нарочи. Главная идея проекта – сделать отдых более современным. Так, на новом пространстве можно будет не только восстановить силы, но и комфортно поработать на природе. Для этого в курортном комплексе планируют оборудовать полноценный коворкинг со стабильным высокоскоростным интернетом. Также там хотят сделать игровые зоны для детей, чтобы можно было приезжать всей семьей. А еще тактика специальное учение «Вершина Брас» 2026 прошло в Казахстане на этой неделе. В нем участвовали белорусские военнослужащие одного из подразделений сил специальных операций. В ходе маневров военнослужащие отработали подготовку и совместное ведение разведки, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без дождя, ясно и до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них сейчас расскажу. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Hotel California» группы «The Eagles».

0: История группы начинается в 71-м, когда американский продюсер Линда Ронстадт пригласила своих старых знакомых для записи ее песен. Этими ребятами оказались Рэнди Мейснер, Берни Лидон, Дон Хенли и Глен Фрай. Артисты из групп разных музыкальных направлений, что, однако, не помешало им звучать гармонично. После записи альбома для их общей знакомой осенью того же года ребята находят нового продюсера, а впоследствии создают свою, собственную группу The Eagles. Уже в 72-м состоялся релиз их дебютного, а вскоре и платинового, одноименного альбома, в который вошли такие хиты, как «Take It Easy» и «Witch Woman». Через год после гастролей в Англии группа выпускает пропитанный ковбойским духом бандитизма альбом «Desperado», ставший вскоре золотым.
1: История одной хорошей песни.
0: В середине 70-х к составу «Орлов» присоединился гитарист Дон Фелдер, и уже их совместными усилиями состоялся релиз альбома «On the Border», вошедший в топ лучших альбомов Америки. Альбом 75-го был для группы особенно знаковым, ведь песня «Lying Isis» выиграла премию Грэмми, увековечив тем самым имя группы в истории. Год спустя, во время длительных гастролей по Дальнему Востоку, на место ушедшего Берни Лидона пришел гитарист и клавишник Джо Уолш, и уже в обновленном составе в 76-м группа выпускает свой легендарный альбом «Hotel California», в котором одноименный хит получил премию Грэмми в категории «Запись года». Теплые и приятные мотивы палящего солнца на пляжах Калифорнии прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода Юрия Горлова в минувший понедельник, пишет Белта. Министр рассказал о ходе уборочной кампании, севе озимых и строительстве профилакториев для телят. На данный момент намолочено свыше 4 миллионов 600 тысяч тонн зерна, при этом убрано почти 90% озимого рапса. Уборка ярового ячменя и озимой ржи уже завершается. Что касается строительства профилакториев, то 161 объект уже возведен. Остальные 367 планируются сдать до начала октября. Президент потребовал не только завершить строительство в срок, но и своевременно изготовить и ввести в эксплуатацию необходимое технологическое оборудование. Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что построенные телятники не должны пустовать. Тем временем уборочная кампания продолжается, и люди в погонах не остаются в стороне, рассказали в Минобороны. Военнослужащие 188-й инженерной, 11-й отдельной механизированной бригад, а также 8-й радиационной, химической и биологической защиты помогают работой в полях. В обязанностях бойцов перевозка зерна, доставка сельхозгрузов, включая помощь на зернотоках. Такая поддержка позволяет ускорить темпы уборочных работ и обеспечить слаженное взаимодействие военных и аграриев. А еще Дональд Трамп назвал главными проблемами Европы нелегальную миграцию и ситуацию в энергетике, сообщает ТАСС. В частности, он указал на парадокс с Великобританией. Страна располагает богатыми энергоресурсами в Северном море, но закупает топливо у Норвегии. Кроме того, Дональд Трамп призвал принять меры для остановки нелегальной миграции. Эта тема остается особенно острой на фоне событий в испанском Сеуте. В конце июля тысячи марокканских мигрантов добрались до города, кто вплавь, кто пешком. Резкий наплыв людей привел к серьезному расколу внутри Евросоюза и парализовал работу местной инфраструктуры. Сейчас ситуация продолжает накаляться. В соцсетях анонимные аккаунты и блогеры распространяют призывы к массовому переходу границы, указывая в качестве точки сбора марокканский город у границы с Сеутой. МВД страны предупредило, что подобные призывы являются уголовным преступлением. На фоне напряженной обстановки ряд европейских государств выступил с предложением рассмотреть возможность приостановки участия Испании в Шенгенской зоне. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без дождя, ясно и до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.b.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о самом мощном серийном пикапе в мире и конце легендарной эпохи 16-цилиндрового Бугатти. Это автоновости на Компас FM. Компания RAM официально представила модель 1500 TRX, и это, без преувеличения, самый мощный серийный полноразмерный пикап на планете. Под капотом специально построенный компрессорный двигатель V8 объемом 6,2 литра. Он выдает 712 лошадиных сил. Для сравнения, главный конкурент Ford F-150 Raptor имеет двигатель на 450 сил. Разница колоссальная. Кстати, любопытная деталь. Базовая версия этого мотора развивает 717 сил, но на пикапе он потерял 5 лошадей из-за удлиненных выпускного и впускного трактов. Восьмиступенчатый автомат усиленный, полный привод внедорожный с жестко подключаемой передней осью, доработанной раздаткой и задним мостом с электронной блокировкой дифференциала. Раму также серьезно переработали. Со стандартной она совпадает лишь на четверть. Разгоняется TRX до сотни всего за 4,5 секунды. Обут пикап в специальную 35-дюймовую резину на 18-дюймовых дисках. Собирать новинку будут в Мичигане. Базовая цена – почти 70 тысяч долларов. Продажи в США стартуют в начале следующего года.
1: Автоновости.
2: А теперь новость, от которой у поклонников гиперкаров наверняка защемит сердце. Компания Bugatti собрала свой последний дорожный автомобиль с легендарным 8-литровым 16-цилиндровым двигателем. Финальным стал экземпляр родстера Мистраль. Этот мотор верой и правдой служил марке долгие годы, устанавливаясь на Вейрон и Чирон. И вот теперь эпоха завершена. Всего компания выпустила ровно 99 экземпляров W16 Мистраль. Родстер дебютировал еще в 2022 году, но массовое производство стартовало только в начале прошлого года. Финальный экземпляр получил особое оформление. На крышке двигателя красуется автограф основателя марки Эторе Бугатти. Прозрачную капсулу селектора коробки передач интегрировали алюминиевую голову сокола. Это отсылка к Ближнему Востоку, куда и отправится машина. В подлокотник вделали стеклянную пластину с надписью «Дух ветра». А на дверных картах и антикрыле красуются слова «Последний в своем роде». Эстафету у W16 примет уже совсем другая силовая установка. Следующим дорожным гиперкаром Bugatti станет модель Turbion, для которой разработали двигатель принципиально иной конфигурации. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM.
3: Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном. Все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко находился с рабочим визитом в Вилейском районе в эту пятницу, пишет Белта. Там он провел совещание по вопросам торговли в сельской местности и обеспечения населения широким ассортиментом товаров. По словам президента, жизнь сельчан в его поле зрения всегда, наличие у них достойной работы, жилья, соцобъектов и других качественных условий. В этой связи он подчеркнул, стирая различия между двумя главными видами человеческих поселений, не стереть бы деревню. А для этого в стране развивают опорные агрогородки и крупные села, ремонтируют и строят дороги, повышают требования к обслуживанию, включая важный аспект – торговлю. При этом президент выразил недовольство качеством обслуживания в сельских магазинах, назвав его неудовлетворительным. По данным Комитета госконтроля, за полгода проверено более 1000 торговых объектов и нарушения выявлены в 90% из них. Александр Лукашенко отметил, что наличие просроченных товаров на прилавках – это возмутительно и недопустимо. Тем временем автоматические камеры хранения появятся на всех ЖД-вокзалах, пишет .бай. Из-за большого пассажиропотока и высокого спроса на услугу вопрос обновления ячеек стал особенно актуальным. Автоматические устройства установят в том же помещении, где сейчас сдают багаж. Новые камеры будут разных размеров, так что пассажиры смогут выбрать подходящую ячейку. Оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой. А еще тренировка по перехвату воздушных целей проведена подразделением 56-го зенитного ракетного полка на этой неделе, рассказали Минобороны. Она проходила на разных скоростях и высотах. Для усложнения обстановки использовались реальные летательные аппараты. Все расчеты своевременно обнаружили и условно поразили контрольные цели, чем подтвердили высокую готовность к обеспечению неприкосновенности воздушных границ страны. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без дождя, ясно и до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый скульптур

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! И сегодня новость для водителей. А звучит она так. В стране теперь можно вернуть права после лишения раньше срока. Однако воспользоваться этой возможностью смогут далеко не все, а соблюдение некоторых условий обязательно, пишет портал Майфин. Но обо всем по порядку. Итак, чтобы вернуться за руль, потребуется выполнить сразу 4 ключевых требования. Первое. Обратиться с ходатайством можно только после фактического отбытия не менее половины срока лишения. К примеру, если вы были лишены прав на 4 года, заявляться на возвращение можно только через 2 года. Второе. Подтвержденная занятость. То есть вы должны официально работать. Причем трудовой стаж по специальности за последние 2 года должен составлять не менее 24 месяцев, с учетом допустимого суммарного перерыва не более 3 месяцев. Третье. Льготу предоставляют однократно. Это значит, если вы уже пользовались досрочным возвратом ранее, повторно рассчитывать на это нельзя. И четвертое. Никаких отягощающих обстоятельств. Даже идеально соблюдая формальные условия, вы можете получить отказ, если обнаружится хотя бы один усугубляющий фактор. Среди них управление в состоянии опьянения за рулем, вождение без прав, непогашенная судимость за транспортное преступление или неоплаченные штрафы ГАИ за нарушение ПДД. Добавлю, актуальную информацию о сроках, перечне документов и образцах заявлений можно уточнить в органах внутренних дел или на официальных сайтах ГАИ. Таким образом, возвращение прав – это шанс на новую дорогу при ответственном подходе. Выполните 4 условия, и путь открывается. Главное помнить, что правила могут обновляться, поэтому проверяйте официальные источники. Безопасной дороги! Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода Юрия Горлова в минувший понедельник, пишет Белта. Министр рассказал о ходе уборочной кампании, севе озимых и строительстве профилакториев для телят. На данный момент намолочено свыше 4 миллионов 600 тысяч тонн зерна, при этом убрано почти 90% озимого рапса. Уборка ярового ячменя и озимой ржи уже завершается. Что касается строительства профилакториев, то 161 объект уже возведен. Остальные 367 планируют сдать до начала октября. Президент потребовал не только завершить строительство в срок, но и своевременно изготовить и ввести в эксплуатацию необходимое технологическое оборудование. Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул, что построенные телятники не должны пустовать. Тем временем уборочная кампания продолжается, и люди в погонах не остаются в стороне, рассказали в Минобороны. Военнослужащие 188-й инженерной, 11-й отдельной механизированной бригад, а также 8-й радиационной, химической и биологической защиты помогают работой в полях. В обязанностях бойцов перевозка зерна, доставка сельхозгрузов, включая помощь на зернотоках. Такая поддержка позволяет ускорить темпы уборочных работ и обеспечить слаженное взаимодействие военных и аграриев. А еще Дональд Трамп назвал главными проблемами Европы нелегальную миграцию и ситуацию в энергетике, сообщает ТАСС. В частности, он указал на парадокс с Великобританией. Страна располагает богатыми энергоресурсами в Северном море, но закупает топливо у Норвегии. Кроме того, Дональд Трамп призвал принять меры для остановки нелегальной миграции. Эта тема остается особенно острой на фоне событий в испанском Сеуте. В конце июля тысячи марокканских мигрантов добрались до города, кто вплавь, кто пешком. Резкий наплыв людей привел к серьезному расколу внутри Евросоюза и парализовал работу местной инфраструктуры. Сейчас ситуация продолжает накаляться. В соцсетях анонимные аккаунты и блогеры распространяют призывы к массовому переходу границы, указывая в качестве точки сбора марокканский город у границы с Сеутой. МВД страны предупредило, что подобные призывы являются уголовным преступлением. На фоне напряженной обстановки ряд европейских государств выступил с предложением рассмотреть возможность приостановки участия Испании в Шенгенской зоне. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без дождя, ясно и до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был самый.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как обычные растения помогут добывать полезные ископаемые в России и откуда на Луне появился новый кратер. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: В России создали технологию добычи редкоземельных элементов с помощью растений. Так называемые гипераккумуляторы высаживают на техногенных отвалах, где они в процессе жизнедеятельности сами извлекают полезные элементы из почвы и накапливают в своей биомассе. По словам главы проекта, в науке этот процесс получил название фитомайнинг. Он отметил, что в отличие от традиционных способов, новая технология требует минимальных затрат денег. Ученый добавил, что для экспериментов отобрали белую горчицу, подсолнечную, кукурузу, лен, гречиху, папоротник и некоторые другие растения. Они удобны тем, что быстро растут и устойчивы к изменениям климата. По предварительным оценкам, при оптимальных условиях с 1 гектара можно извлекать до 630 килограммов разных редкоземов за один урожай, а климат средней полосы позволяет получать до 2 урожаев в год. Технологию уже отработали на образцах с участков добычи фосфогипса в Подмосковье и Саратовской области, а также на липоритовых рудах под Мурманском. Одним из главных плюсов геологи называют то, что после выработки залежей почву можно использовать в сельском хозяйстве.
0: Дело техники.
1: На Луне появился новый кратер. Обновила поверхность спутника верхняя ступень американской ракеты SpaceX. Как пишет издание Independent, отработанный блок Falcon 9 массой около 4000 килограммов потерял связь с центром управления полетами и врезался в Луну на большой скорости. Энергия удара была эквивалентна детонации 3 тонн тротила, что вызвало массивный выброс грунта и пыли. Зафиксировать вспышку от падения с помощью наземных оптических приборов астрономам не удалось, однако ученые рассчитывают получить детальные снимки места крушения со спутника в ближайшие дни. Компании SpaceX пояснили, что незапланированный таран произошел из-за сложного комбинированного воздействия солнечной активности и гравитационных полей. В НАСА подчеркнули, что опасности для здоровья и жизни людей обломки не несут, а кратер будут изучать для оценки рисков будущих пилотируемых полетов на Луну. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал совещание в Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. В центре внимания создание в Беларуси нового вуза – Академии интеллектуальных технологий. Президент подчеркнул, что вуз должен готовить специалистов для перспективных отраслей – нейросетей, цифровой промышленности и квантовых технологий. А еще стать инструментом технологического суверенитета страны. В свою очередь, министр образования Андрей Иванец отметил, что в Академию планируют принимать олимпиады и перспективных студентов. А обучение будет ориентировано на реальный эффект для экономики и на разработку технологий для продажи в Беларуси и за рубежом. Тем временем школьное питание изменится с 1 сентября, пишет Белта. Теперь при одноразовом питании для учеников ведут единый вид приема пищи. В первую смену его назовут вторым завтраком, а во вторую – полдником. В меню будет 3 блюда, салат, горячее и напиток. Также расширят ассортимент продукции. В него добавят готовые мясные, рыбные, мучные, овощные и другие полуфабрикаты. Кроме того, в школьных буфетах смогут устанавливать вендинговые автоматы с едой и напитками. А еще министр обороны Виктор Хренин поздравил личный состав и ветеранов железнодорожных войск с профессиональным праздником в четверг, сообщили в военном ведомстве. В поздравлении говорится, что путь становления, совершенствования и развития железнодорожных войск хранит много ярких героических страниц, свидетельствующих о беззаветной преданности военных железнодорожников своей родине, верности и воинскому долгу. Министр отметил, что традиции поколения победителей и сегодня сохраняются и приумножаются личным составом транспортных войск. А все поставленные задачи по укреплению военной безопасности государства и совершенствованию системы военной логистики решаются успешно. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без дождя, ясно и до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо?

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без дождя, ясно и до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без дождя, ясно и до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха до 24 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков, а температура воздуха до 24 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.